0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов утра и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Продажи бензина белорусских нефтеперерабатывающих заводов на бирже за август сократилась в 4 раза к июлю. Среднесуточный импорт упал на 11%, сообщает «Коммерсант». Источники издания говорят, что текущие темпы поставок из Беларуси уже находятся на пределе возможностей. А с учетом того, что в сентябре начнется плановый ремонт на одном из белорусских нефтеперерабатывающих заводов, дальнейший рост импорта бензина возможен за счет морских поставок из стран дальнего зарубежья. Россиянам будет нужно оформлять электронное разрешение на въезд в Казахстан. Новое требование должно распространиться и на граждан других стран с безвизовым режимом. Стоимость электронного разрешения на въезд в Казахстан для иностранцев, в том числе граждан России, будет единой для всех. Она пока согласовывается. До 1 ноября система работает в пилотном формате, после чего электронное разрешение планируется сделать обязательным сначала для пассажиров международных авиарейсов, а затем поэтапно распространить на въезд по суше. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок. В Пермяке могут закрыть больничный удаленно. Решение принимает врач. Об этом рассказали в Минздраве Пермского края. Опция доступна только пользователям приложения «Макс». Если пациент согласен закрыть листок нетрудоспособности, без посещения поликлиники врач назначает время для созвона. В это время пациент обязательно должен находиться дома. За 15 минут до приема врач направит ссылку, пройдя по которой пациент попадает на консультацию. После видеозвонка терапевт закрывает больничный. В Перми с 19.00 9 сентября до 9 утра 11 сентября запретят проезд транспорта на площади ГДК Солдатова. 10 сентября с 12 до 20.00 там будут отмечать 90-летний юбилей Свердловского района Перми. В 16.30 9 сентября перед собравшимися выступит Пермский губернский оркестр под управлением Евгения Тверетинова. Завершат празднование концертом в 18.00. На этом пока все новости. Доллар сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 59 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». В Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможен дождь, ветер юго-западный, южный, слабая температура воздуха до плюс 17 градусов.
4: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group.
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

Можно сказать, это весь мой эфир. Сначала говорю «здравствуйте», потом «извините» и «спасибо». «Бонжур», «пардон», «мерси». Уроки французского «Селин Дион» с утра пораньше на 104.1 FM. 7 часов 41 минута. Сегодня 2 сентября на календаре. Есть парочка профессиональных праздников. Первый связан с патрульно-постовой службой полиции России, а второй с Днем Российской Гвардии. Об этом чуть подробнее расскажем через 7 минут в исторических фактах. О, еще, кстати, забыл, сегодня Всемирный день кокоса.

0: Праздник учрежден по инициативе Азиатской Тихоокеанской ассоциации производителей кокосов, чтобы напомнить о культурной и экономической ценности плода. Впереди, как я и говорил, исторические факты. 7 минут до них. Загруженность дорог в Перми оценивается 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. На каких улицах очередь и на каких затор сложно оценить, поэтому просто перечислю, что указано. На Малково, улице Фридриха Энгельса от шоссе Эксмонатов до Локомотивной, время проезда 7 минут. На Куйбышева от Солдатова до Яблочкова 6. На Николая Островского от Народовольческой до Луначарского 5 будет ехать. На Мостовой от Ленинградской до Фокинской тоже 5 минут, время проезда.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7:45, время Пермское, вы на волне 104.1 FM, и сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 02.09, Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября – День Российской Гвардии. Праздник установлен в 2000 году, в год 300-летия Российской Гвардии. В этот день, в 1700 году, Преображенские и Семеновские полки впервые официально назвали гвардейскими. Так зародилась привилегированная часть войск, созданная Петром I на базе его потешных войск. Название «потешные» происходит от слова «потеха» или «игра». Эти войска будущий царь создал еще подростком. В отряды записывались придворные слуги, их дети и добровольцы. Со временем потешные войска переросли из игры в настоящие военные учения, и из них сформировали Преображенские и Семеновские полки – ядро будущей русской гвардии. Сегодня почетное наименование «гвардейский» имеет более 100 частей соединений армии и флота России, в том числе зенитные, ракетные, артиллерийские, мотострелковые, вертолетные и инженерные полки. А вот Росгвардия, созданная по указу президента в 2016 году, это силовая структура. В ее состав вошли сотрудники внутренних войск МВД. Их называют нацгвардейцами или росгвардейцами.
4: Радио Альфа.

Школьникам Пермского края начнут ставить оценки за поведение уже с сегодняшнего дня. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. Но прямо сейчас послушаем с вами инструментальную музыку. Это Роберт Майлз.

0: 8 часов и уже 3 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. С 1 сентября номер мобильного телефона теперь можно сохранять при переезде в другой регион. Абонент сможет перейти на тариф нового региона, не меняя номер, в том числе при смене оператора. В России изменились правила перевозки багажа и животных. В такси новые нормы Минтранса вступили в силу накануне. Отныне таксомоторные компании могут сами устанавливать допустимые размеры, количество ручной клади. Если багаж не помещается в задний отсек от автомобиля, его можно положить в салон с согласия водителя. По новым правилам собак в такси разрешено перевозить на поводке, в наморднике и на подстилке. Небольшие животные и птицы должны находиться в специальных закрытых переносках. Инвалидные коляски, как и раньше, перевозятся бесплатно. За год количество алкогольных магазинов в Перми уменьшилось на 6,5%. Сейчас в городе работает 490 таких мест, пишет в Курсе.ру. Эксперты отмечают, что уменьшение числа торговых точек – это долгосрочный тренд, и в будущем рынок продолжит подстраиваться под новые условия. Каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. Деньгами и успехи в школе поощряют 13% родителей. В среднем за пятерку школьники получают 880 рублей, за пятерку 500 рублей. А хорошее поведение родители оценивали дороже, примерно в 1100 рублей. При этом самый популярный способ мотивации школьников все-таки бесплатный. Больше половины опрошенных родителей просто хвалят детей. А 46% вообще считают, что вознаграждение не должно зависеть от оценок. Доллар сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 59 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 10 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, преимущественно облачно. Возможен небольшой дождь в первой половине. Ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха до плюс 19.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: 8 часов 41 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. 2 сентября на календаре. Сегодня 82 года исполняется Александру Филипенко. Это российский актер театра и кино, народный артист России. 73 года исполняется Елене Прокловой. Тоже советская и российская актриса театра и кино. 62 Киану Ривзу. Леноксу Льюису 61. Это британский-канадский боксер, абсолютный чемпион мира. И Сальма Хайек 60-летие. У него вообще юбилей, стол буквой «П» и все такое, друзья. А еще сегодня на свет появился Валентин Гафт в 35-м году и Евгений Леонов, он старше, 26-го года рождения, и исторические факты будут посвящены ему. В том числе расскажем, почему озвучка Винни-Пуха в исполнении Леонова не понравилась создателям культового мультфильма.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель? Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
6: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
7: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
8: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
3: Дорожная информация на Радио Альфа. Сейчас Николай Островского на участке от Революции до Екатерининской. Затруднен проезд. Время преодоления этого участка 14 минут. И это на 10 минут дольше обычного. Имейте в виду. На Огородниково мостовой тоже медленно машины едут. От Кузнецкой до Фокинской. На Уинской от Юрши до Пушкарской. И это все связано с тем, что полоса занята одна из-за очереди. Что касаемо ДТП, то Центр безопасности дорожного движения 814 сообщил, что на площади Гайдара дорожно-транспортное происшествие. Учитывайте при планировании маршрута, пишут операторы. И еще одна история. На перекрестке улицы Уинская, Пушкарская, как раз-таки в направлении улицы Юрша, в правой полосе стоит неисправный автомобиль.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа сейчас о знаковых исторических событиях и о людях, что оставили свой след в истории. Время Пермское, 8:47, продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября 1926 года в Москве родился один из самых любимых актеров нескольких поколений россиян, мастер озвучивания Евгений Леонов. Он заставлял зрителя одновременно плакать и смеяться, а работал на износ. Снимался даже с температурой под 40 и умер на ходу. Однажды вечером собирался в театр и потерял сознание. Оторвался тромб. По горькой иронии, спектакль, в котором актер должен был играть в этот вечер, назывался «Поминальная молитва». Режиссер мультфильма о Винни-Пухе Федор Хитрук был очарован обаянием Евгения Леонова, и именно с него списал образ медвежонка-философа. При этом запись голоса актера ему не понравилась. Тот оказался низким, хрипловатым и не по-детски грустным. Долгие дополнительные пробы не помогли найти замену, и тогда звукооператор ускорил запись Леонова на треть. Это оказалось то, что надо. Голос Винни-Пуха стал выше, тоньше и веселее. Тот же прием применили и к Пятачку. Его озвучила актриса Ия Савина, пародируя высокопарную, возвышенную манеру речи поэтессы Беллы Ахмадулиной. После ускорения получился восторженный тонкий голосок Пятачка.
4: Радио Альфа.

В Перми бывший корпус психиатрической больницы станет частной IT-академией. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». Ну а в ближайшее время будет невероятный вопрос. 12+, с 9 до 10. Все как всегда, кроме призов. На этой неделе мы разыгрываем семейные сертификаты в бассейны спортивного комплекса «Олимпия». Сертификат включает разовое посещение двух взрослых и двух детей до 18 лет. Вот такая вот интересность. На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центр, детского плавания – все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мир, 41, ООО «Спорткомплекс», «Олимпия», Пермь.

0: все просто.
1: Деревня Шилова.
2: Улица Репина, 2.
3: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
4: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
3: Там можно паять и программировать?
4: Конечно. И еще многое другое.
3: Записываемся.
4: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
5: Не ищите по всему городу. Все уже есть. На Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-07-15.
6: ИП «Мазеенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
9: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
10: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Mega Second Hand в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио Альфа.
13: На Радио Альфа время инструментальной музыки. Спонсор выпуска ИП Попов Юрий Николаевич. Компания Попов Бани.
14: Попов Бани. Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. Попов Бани. Ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
15: Попов-бани.ру.

0: Перми 9 часов и 2 минуты. Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Продажи бензина белорусских нефтеперерабатывающих заводов на бирже за август сократилась в 4 раза к июлю. Среднесуточный импорт упал на 11%, сообщает «Коммерсант». Источники издания говорят, что текущие темпы поставок из Беларуси уже находятся на пределе возможностей. А с учетом того, что в сентябре начнется плановый ремонт на одном из белорусских нефтеперерабатывающих заводов, дальнейший рост импорта бензина возможен за счет морских поставок из стран дальнего зарубежья. Россиянам будет нужно оформлять электронное разрешение на въезд в Казахстан. Новое требование должно распространиться и на граждан других стран с безвизовым режимом. Стоимость электронного разрешения на въезд в Казахстан для иностранцев, в том числе граждан России, будет единой для всех. Она пока согласовывается. До 1 ноября система работает в пилотном формате, после чего электронное разрешение планируется сделать обязательным сначала для пассажиров международных авиарейсов, а затем поэтапно распространить на въезд по суше. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок. Пермяки могут закрыть больничные удаленно. Решение принимает врач. Об этом рассказали в Минздраве Пермского края. Опция доступна только пользователям приложения «Макс». Если пациент согласен закрыть листок нетрудоспособности, без посещения поликлиники врач назначает время для созвона. В это время пациент обязательно должен находиться дома. За 15 минут до приема врач направит ссылку, пройдя по которой пациент попадает на консультацию. После видеозвонка терапевт закрывает больничный. В Перми с 19.00 9 сентября до 9 утра 11 сентября запретят проезд транспорта на площади ГДК Солдатова. 10 сентября с 12 до 20.00 там будут отмечать 90-летний юбилей Свердловского района Перми. В 16.30 9 сентября перед собравшимися выступит Пермский губернский оркестр под управлением Евгения Тверетинова. Завершат празднование концертом в 18.00. На этом пока все новости. Доллар сегодня 86 рублей 75 копеек. Евро 100 рублей 59 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, преимущественно облачно. В первой половине возможен дождь, ветер южный. Юго-западный слабый, температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9:08, вы на волне 104.1 FM, и невероятный вопрос начинается. Напомню вам, что у меня для вас есть семейные сертификаты в бассейн из спортивного комплекса «Олимпия», и один из таких сертификатов достанется тому, кто правильно ответит на вот этот невероятный. 65% водителей мужчин делают это регулярно, а 65% водителей женщин вообще сами никогда этого не делали. О чем же идет речь? Итак, давайте еще раз невероятный вопрос. 65% водителей мужчин делают это регулярно, а 65% водителей женщин вообще сами никогда этого не делали. О чем же идет речь? 257-0107. Это наш номер телефона. С помощью этого средства связи я принимаю ваши варианты ответов. Удачи!
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах, Карла Мадераха, 7. Застройщик ООСЗ «СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715. ИП Моисеенко Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-085-62. Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Скажи счастью «да».
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оценивают сейчас 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт, в том числе сейчас можно потерять до 22 минут, если будете двигаться по Николаевского, от Первой Красноармейской до Екатеринской улицы. На Стахановской, от шоссе Космонавтов до Мира, медленно машины едут на Уинской, от Юши до Пушкарской, на Монастырской, от Осинской до Попова. На некоторых из этих улиц занята полоса из-за очередей.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На календаре 2 сентября, новый день, как пелось в песне «Старый приятель». Продолжается невероятный вопрос, и сегодня он звучит так. 65% водителей мужчин делают это регулярно. А тот же процент женщин-водителей вообще сами никогда этого не делали. О чем же идет речь? 257-0107, наш номер телефона.
1: Доброе утро. Мыть машину.
0: Так, неплохо. Но не про то речь.
1: Может быть, заправить машину?
0: Заправить машину, да. Сейчас это боль. Но нет, не связано с заправкой.
1: Ну, и последний вариант – это говорить спасибо аварийкой.
0: Так, вы думаете, женщины не делают?
1: Не знаю.
0: Ну, кстати, надо посмотреть, действительно ли, возможно, такое есть, но нет. Не эти варианты. Да.
1: И последний вариант – менять колеса самим.
0: Еще раз?
1: Менять колеса самим.
0: О, ну это тут, мне кажется, 100% тех, кто за рулем, девушек вообще никогда в жизни этого не делали. Я вам скажу, что некоторые мужчины, наверное, сами не меняли никогда. Ну, потому что есть, в принципе, автосервис. Хотя навык нужно иметь. Мало ли что на дороге будет. Отличное предположение, но не про то речь. Доброе утро, ваш вариант. Или варианты?
2: У меня вариант «моют автомобиль».
0: Угу. Вы думаете, что прямо 65% женщин-водителей этого не делали?
2: Ну да, я думаю так.
0: Я знаете, какую штуку заметил? Я езжу очень часто на мойку самообслуживания. Так просто быстрее, особенно летом.
2: Ага.
0: Вот. И очень часто там вижу девушек. Прям вообще... Я думал всегда, что это чисто вот мужская тема. Заехал быстро, полоснул.
2: Ну, видимо, это от города к городу, потому что у нас такого не наблюдают.
0: Вот, пожалуйста, в Мотовильхе здесь вот очень часто. Я прям думаю, вот это да. Вот это да. Но нет, это не связано с мойкой просто. И я не к тому, что, кстати, девушки не могут помыть машину. Конечно, могут. Но просто мне казалось, что в целом они сами этого не делают. А тут прям самообслуживание, пожалуйста. 257-0107 наш номер телефона. Вот такой стереотип у меня был. Стереотип, как вы поняли, разрушен. И напомню вам, как звучит вопрос. 65% водителей мужчин делают это регулярно. Вот что это регулярно делают. А 65% водителей женщин вообще сами никогда этого не делали. Вот и в целом, а зачем это делать? Жду ваше предположение.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы, некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы, возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
3: Радио Альфа.

0: 9 часов 22 минуты, вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос продолжается. И, собственно, звучит он так. 65% мужчин-водителей делают это регулярно, а 65% женщин-водителей не делали этого никогда. О чем же идет речь? Доброе утро, ваш вариант.
1: Здравствуйте. Сигналят.
0: Не сигналят? Как это так, не сигналят? Так много женщин-водителей.
1: Стесняют.
0: Ничего себе. Сигналить иногда нужно, но можно только когда предотвращение ДТП. Вот просто так сигналить не надо. Это в правилах, кстати, написано. Но не про сигналить речь.
1: Угу. А может быть, это брать попутчиков, коллег, друзей?
0: Угу. Понятно. Интересно. Хорошее предположение, но это не связано с этим.
1: Угу. И последнее. Пропускают машину, когда не должны этого делать.
0: Угу. 65% женщин никогда этого не делали. То есть они не пропускали машину, получается?
1: Угу.
0: Да, такое бывает. Едут просто и все. Ну, ничего страшного, как говорится. Но это тоже не то. Здравствуйте, ваши предположения.
2: Мой вариант — дрифт.
0: О, вот это да. Да и думайте, что 35% это делали на ручнике. На этом, на круге. Да, где площадь трудовой доблести. Но нет, друзья, не связано с дрифтом.
2: Нет.
0: Да. Спасибо за предположение.
2: Вам тоже спасибо. Хорошего дня.
0: Спасибо. Ну или у Спешилова. Кстати, там такая площадка огромная. Постоянно кто-то крутится, судя по следам, которые там остаются на асфальте. Друзья, продолжаем дальше искать правильный вариант ответа. Казалось бы, я думал, прям с первого раза будет. Но нет, 65% мужчин-водителей делают это регулярно. Ну, то есть что-то регулярно делается. А 65% женщин-водителей этого не делали никогда. Жду ваше предположение. 257-0107 наш номер телефона.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Мужчинам часто сложнее худеть, чем женщинам. Как выяснили исследователи из университета Англии Раскина, само слово «диета» вызывает у большинства мужчин стойкое отторжение. Оно ассоциируется исключительно с жесткими ограничениями и темами женских журналов. Ученые предлагают полностью изменить подход. Вместо ограничений эффективнее работают элементы игры и вызова. Спортивный азарт, проверка на прочность или соревнования в выносливости. Мужской мотивации необходимы быстрые, осязаемые результаты и награды. Еще один важный стимул – поддержка в семье. Оказалось, что большинство мужчин, успешно изменивших рацион, сделали это благодаря участию своих жен. Партнерши чаще обладают глубокими знаниями в этой сфере и незаметно координируют процесс. Вывод исследователей прост. Чтобы вовлечь мужчину в здоровый образ жизни, не нужно навязывать ему классические диеты. Гораздо лучше предложить это в форме совместного семейного челленджа или личного вызова.
3: Радио Альфа.
0: 9:25. Время пермское, что называется, сверим часы. И напомню вам, что невероятный вопрос на Радио Альфа продолжается. Сейчас небольшой перерыв, затем вернемся к выяснению следующего. 65% мужчин-водителей делают это регулярно, а 65% женщин-водителей не делали этого никогда. О чем же идет речь?
3: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО ГДБОИ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
9: О, Kamatravel.
8: Travel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
9: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе Алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа продолжается. Игра под названием «Невероятный вопрос». Она у нас проходит каждый будний день с 9 до 10. 9 часов 32 минуты на данный момент в краевой столице. 65% водителей мужчин делают это регулярно. А 65% водителей женщин вообще сами никогда этого не делали. Сами. О чем же идет речь? Жду ваши предположения.
1: Доброе утро. Алло, доброе утро.
0: Да, ваш вариант.
1: Мой вариант, может, проверяют масло в двигателе?
0: 65% женщин-водителей никогда этого не делали сами.
1: Так много. Возможно.
0: У вас есть машина?
1: Да, конечно.
0: И вы сами за рулем?
1: Да.
0: А что там с маслом в двигателе?
1: Ну, у меня Lada Vesta. Датчик не всегда показывает масло, когда заканчивается или подходит ниже уровня. Поэтому периодически проверяем. Муж говорит, каждую 1000 километров проверять.
0: Вот! Потому что муж молодец. Он вам напомнил, что нужно проверять. И знаете, 35% вы входите именно в это число, а 65% никогда этого не делали. Ну, есть там масло в двигателе, и ладно. Вот кто-нибудь другой это проверит. Я вас поздравляю, это правильный вариант ответа. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
1: Анастасия.
0: Анастасия, вам в подарок сертификат в бассейн и спортивном комплексе «Олимпия», семейный сертификат, собственно, он включает разовое посещение двух взрослых, двух детей до 18 лет. Расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь? И можно пару добрых слов передать кому-нибудь.
1: Я работаю за рулем, водитель такси с Култаева. Всем привет, всем хорошего настроения. Ничего, что наступила осень и сентябрь. Хочу, чтобы у всех все было круто и хорошо.
0: Спасибо, Анастасия, за игру и всем, кто тоже сегодня принял участие, дозвонился, в конце концов, принял его решение. Не постеснялся называть свой вариант ответа. Завтра еще раз играем с 9 до 10. Напомню вам о нашем спонсоре. На правах рекламы «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания. И все это в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Так что идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41, ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
2: Радио «Альфа», 104,1 FM.
3: Радио Альфа.
4: Здравствуйте. С 1 сентября школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках. Исключение предусмотрено для экстренных случаев и ситуаций, когда есть угроза жизни или здоровью. Правила использования гаджетов на переменах каждая школа будет устанавливать самостоятельно. В России с 1 сентября появились передвижные аптеки. Приобрести в мобильной аптеке можно будет не только самые распространенные препараты, но и лекарства по рецепту. В пермских МФЦ с 1 сентября появилась новая услуга, а теперь пермяки смогут добровольно ограничить себе доступ к ставкам и казино. Для этого данные заявителя будут внесены в специальный реестр лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Более половины жителей Пермского края в детстве мечтали стать учителями. Такой ответ дали 60% участников опроса ХАХАРУ. При этом профессию в итоге выбрал только каждый четвертый. Главный фактор, который заставляет отказаться от профессии – зарплата, сообщает РБК Пермь. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, преимущественно облачно. В первой половине возможен дождь, ветер южный. Юго-западный слабый, температура воздуха до плюс 20.
3: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: И еще вдогонку про сегодняшний нерадный вопрос. Напомню вам, он звучал так. 65% мужчин-водителей делают это регулярно, проверяют уровень масла в двигателе. 65% женщин-водителей не делали этого никогда сами. Расход топлива – актуальная тема. У женщин в среднем на 7-10% ниже благодаря плавному разгону и торможению. Мужчины чаще, так сказать, жарят с места, сжигая лишние литры. Впереди дорожная информация как раз-таки и исторические факты. Расскажем про День Росгвардии.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
2: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных, работающих от сети 220 вольт, до немецких брендов Гидроник и Вибастро, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.

0: Все просто. Деревня Шилова. Улица Репина, 2.
1: Ой, рубашка лопнула.
2: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
1: Смогу обновить весь гардероб?
2: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
3: А костюмы?
2: И костюмы, конечно, есть.
1: Погнали!
4: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская, 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Mega Second Хэнд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
6: Загруженность дорог в Перми оценивается 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. На некоторых направлениях скорость движения снижена из-за очередей на заправке. Так вот, на улице Николая Островского от Красноармейской до улицы Екатеринской время проезда 15 минут, это на 10 минут больше обычного. На Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира, на Уинской, вот как раз-таки от улицы Юрша до Пушкарской, время проезда сейчас 7 минут. Имейте это в виду.
7: Радио Альфа, 104.1 FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: 9:47, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа, и сейчас для вас альманах истории продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября – День Российской Гвардии. Праздник установлен в 2000 году, в год 300-летия Российской Гвардии. В этот день, в 1700 году, Преображенские Семеновские полки впервые официально назвали гвардейскими. Так зародилась привилегированная часть войск, созданная Петром I на базе его потешных войск. Название «потешные» происходит от слова «потеха» или «игра». Эти войска будущий царь создал еще подростком. В отряды записывались придворные слуги, их дети и добровольцы. Со временем потешные войска переросли из игры в настоящее военное учение, и из них сформировали Преображенские и Семеновские полки – ядро будущей русской гвардии. Сегодня почетное наименование «гвардейский» имеет более 100 частей соединений армии и флота России, в том числе зенитные, ракетные, артиллерийские, мотострелковые, вертолетные и инженерные полки. А вот Росгвардия, созданная по указу президента в 2016 году, это силовая структура. В ее состав вошли сотрудники внутренних войск МВД. Их называют нацгвардейцами или росгвардейцами.
4: Радио «Альфа».

Баскетбольный клуб «Парма» заключил сенсационный контракт с игроком из НБА. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет минута драйва, и речь пойдет про то, как подготовить автомобиль к осени. Но пока наслаждаемся инструментальной музыкой.

0: Перми 10 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сделал заявление о слухах по поводу новой волны мобилизации после выборов. Цитирую: «Чушь собачья. Это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Кроме того, на вопрос, ударит ли Россия по объектам британской оборонной промышленности, президент России ответил, цитирую: «Секрет. Военная тайна». Конец цитаты, сообщает НСН. «Озон» перенесет часть своих складских помещений в Казахстан. Продавцам предложили размещать товары на площадках в Алма-Ате и Астане. Оттуда заказы будут доставлять и российским покупателям, и клиентам из Казахстана и Киргизии. Сроки для россиян в компании называют приемлемыми. Например, в Екатеринбург заказ привезут в среднем за 4-5 дней. До конца сентября перевозка в эти города бесплатная, ограничений по поставкам не будет. Решение приняли после серии атак дронов на складские помещения маркетплейса в конце августа. Россиянам будут ставить диагноз сверхожирения. Общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, которые вводят новый диагноз с таким названием. Согласно рекомендациям, главное при лечении сбросить вес так, чтобы снизить угрозу для здоровья, научиться удерживать этот результат и чувствовать себя лучше в повседневной жизни. Автобусы Перми переходят на осенне-зимний режим работы в связи с началом учебного года и ростом количества пассажиров. Об этом сообщает городской Дептранс. Так, на некоторых маршрутах увеличат количество рейсов и изменят время отправлений. Кроме этого, с начала сентября автобусы номер 170 Добрянка-автовокзал Перми начнут курсировать по другому маршруту. Решение принято в целях безопасности. В Перми вновь пройдет фестиваль фейерверков на Каме «Симфония огня». Он состоится 5 сентября. Зрителей ждет световое и пиротехническое шоу, объединяющее огонь, музыку и визуальные эффекты. В программу войдут композиции, посвященные промышленности Пермского края. Начало в 21:30 5 сентября. Адрес Кировоградская, 26, сообщает интернет-газета «Текст». Доллар сегодня 86,75, евро 100 рублей 59 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». В Перми плюс 14 градусов, в течение дня преимущественно облачно, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный, слабый, температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
3: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Легендарный сэр Пол Маккартни на радио «Альфа». Золотые хиты в Перми половина двенадцатого. На протяжении предстоящих 15 минут на 104.1 FM только музыка. Послушаем шикарнейший хит Сиены Спиро «Die on this hill» сразу после прогноза погоды. Прежде краткий выпуск новостей на радио «Альфа». Полина Попова.
1: Здравствуйте. Открытое горение на промышленном предприятии в Новых Лидах ликвидировано. Пострадавших нет, сообщают в МЧС. Причина пожара устанавливается. С 1 сентября в России первоклассники учатся без домашних заданий. Также началось тестирование оценки за поведение в 10 школах каждого региона России. Их будут выставлять ученикам со 2 по 8 классы по трехуровневой шкале образцовое, допустимое и недопустимое поведение. В Перми начали восстанавливать леса на местах санитарной вырубки пихты, пораженной уссурийским полиграфом. На месте убранных деревьев высаживаются молодые деревья. В прошлом году было посажено почти 17 тысяч деревьев, и данные темпы посадок будут сохраняться в последующие годы, отметил директор пермского лесничества. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». В течение дня в Перми облачно, с прояснениями, будет осадков не обещают. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура днем до плюс 18. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег.
1: Можно подключить искусственный интеллект.
0: Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
2: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа».
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это Шайн, радио Альфа. Меньше слов, больше музыки. Далее на 104.1 FM. Подборка лучших песен разных прошедших десятилетий из золотой коллекции радио Альфа. Услышим Чарли Пута, Attention, Beautiful Life от Ace of Base и дуэт Modern Talking.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
4: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
5: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
6: 0+.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Шоу, где характер. Характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа УО «Клиника Эксперт Пермь».
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Попов Юрий Николаевич, компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: Радио Альфа 104.1 FM, в Перми 12 часов 2 минуты, за окном плюс 16, на Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сделал заявление о слухах по поводу новой волны мобилизации. Цитирую: «Чушь собачья. Это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Кроме того, на вопрос, ударит ли Россия по объектам британской оборонной промышленности, президент России ответил, цитирую: «Секрет. Военная тайна». Конец цитаты. Сообщает НСН. В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%. В центре России – 53%, сообщает «Коммерсант». Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. При этом в России, между тем, выловили на треть больше тихоокеанской сельди, чем в прошлом году. Улов составил 500 тысяч тонн на конец августа, сообщает Российская ассоциация рыбопромышленников. Россельхознадзор приостановил обращение серии вакцины «Мультикан-8» после жалоб на гибель собак в нескольких регионах страны. Ведомство также проводит внеплановую проверку производителя препарата компании «Ветбиохим». Глава ведомства Сергей Данкверт заявил, что по предварительным данным речь может идти о нарушении технологии производства вакцины. Он не исключил отзыва лицензии у «Ветбиохима». Автобусы Перми переходят на осенне-зимний режим работы в связи с началом учебного года и ростом количества пассажиров. Об этом сообщает городской Дептранс. Так, на некоторых маршрутах увеличат количество рейсов и изменят время отправления. Кроме того, с начала сентября автобусы номер 170 «Добрянка» автовокзал Пермь начнут курсировать по другому маршруту. Решение принято в целях безопасности. В Перми вновь пройдет фестиваль фейерверков «Накамия. Симфония огня». Он состоится 5 сентября. Зрителей ждет световое и пиротехническое шоу, объединяющее огонь, музыку и визуальные эффекты. В программу войдут композиции, посвященные промышленности Пермского края. Начало 5 сентября в 21:30, адрес Кировоградская, 26, пишет текст. Доллар 86,75, евро 100,59. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 3 сентября в четверг в Перми будет облачно. Утром возможен дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13. Завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов. Гибкая система скидок. Оплата электронными сертификатами. Рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Вибаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.

0: проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио Альфа.
4: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: ДДТ на радио Альфа, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день, рад вас приветствовать. Через пару-тройку минут послушаем свежий суперхит «Дракула», это Tame Impala и Дженни. А сейчас Анну Романову встречаем на радио Альфа 104.1 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Уэнсдэй» стал одним из самых успешных сериалов последнего времени. Только за первые месяцы после выпуска он принес платформе Netflix около 360 миллионов долларов. Сегодня «Уэнсдэй». Семейка Адамс появилась в 1938 году в виде комиксов на последней странице журнала «Нью-Йоркер». Их придумал знаменитый художник-карикатурист Чарльз Адамс. Первая была нарисована «Мартиша» и «Дворецкий Ларч». Целых 26 лет у Адамсов не было имен. Имена, характер и родственные связи появились у героев только в 1964 году, когда комиксы решили экранизировать на телевидении. Имя «Уэнсдэй», то есть «Среда», появилось из детского стишка, который цитируется, кстати, в «Мэри Поппинс». «День рождения – среда, значит, ждет тебя беда». В оригинале название каждой серии обязательно содержит слово «беда». Адамсы существуют в мультипликационном виде. В 1972 году они появились в мультсериале о Скуби-Ду. А культовым сейчас считается фильм 91 года «Семейка Адамс» с Анжеликой Хьюстон в роли Мартиши и Кристиной Ричи в роли Уэнсдэй. В сериале «Уэнсдэй» Кристина Ричи исполнила роль учительницы Мэрилин Торнхилл. Роль дворецкого Ларча в сериале исполнил румынский актер Георги Бурча. С его ростом 198 сантиметров он официально стал самым низким актером, когда-либо игравшим Ларча в истории экранизации. Известно, что исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега сама придумала свой знаменитый танец. Но она также специально для проекта научилась играть на виолончели. Более того, Ортега брала углубленные уроки немецкого ради одной короткой сцены, где Уэнсдэй отчитывает немецких туристов в лавке. Неудивительно, что именно она получила самую большую зарплату на проекте. В дебютном сезоне Дженна Ортега заработала около 250 тысяч долларов. А во втором сезоне ее гонорар вырос на фантастические 800%. За каждую серию второго сезона она получала по 2 миллиона долларов. И что на первом месте? Съемки первого сезона сериала проходили в Румынии в условиях жесткой экономии и знакомой нам почти советской инфраструктуры. В павильонах и на локациях постоянно отключали отопление и практически не было горячей воды. Актерам приходилось мыться либо ледяной водой, либо нагревать кастрюльки и надевать под костюмы термобелье.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Каждый день в 7 вечера
2: наступает время Фудзиямы.
1: Спецсеты от 299 рублей.
2: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
1: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
3: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311 0269 21000012.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного. Просто бизнес.
6: Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
7: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик». Больше, чем игра. Приходите.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Группа Kiss на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. В Перми половина первого. Предстоящие 15 минут на 104.1 FM. Наша любимая музыка без перерывов. Послушаем Дункана Лоуренса, Аркада. Сразу после прогноза погоды. Сначала коротко о свежих новостях. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. С 1 сентября школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках. Исключение предусмотрено для экстренных случаев и ситуаций, когда есть угроза жизни или здоровью. Правила использования гаджетов на переменах каждая школа будет устанавливать самостоятельно. В России с 1 сентября появились передвижные аптеки. Приобрести в мобильной аптеке можно будет не только самые распространенные препараты, но и лекарства по рецепту. В пермских МФЦ с 1 сентября появилась новая услуга, а теперь пермяки смогут добровольно ограничить себе доступ к ставкам и казино. Для этого данные заявителя будут внесены в специальный реестр лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Более половины жителей Пермского края в детстве мечтали стать учителями. Такой ответ дали 60% участников опроса ХАХАРУ. При этом профессию в итоге выбрал только каждый четвертый. Главный фактор, который заставляет отказаться от профессии – зарплата, сообщает РБК Пермь. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Четверг, 3 сентября, в Перми облачно будет. В утренние часы возможен дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 13. Завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
5: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Хадвей на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. Впереди на 104.1 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Альфа. Мы послушаем и Мани, Дон Бесёлчай, Butterfly от Crazy Town и группу Queen.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
6: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
7: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
0: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, час дня, за окном плюс 16. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Вооруженным силам России дано указание по нанесению массированных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС президент Владимир Путин. По его словам, любые военные объекты на Украине, включая британские, являются законной целью для Москвы. На вопрос о возможности нанесения ударов по объектам ВПК на территории Великобритании, которые производят оружие для Украины, глава государства ответил, что это секрет, военная тайна. Конец цитаты. Ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Об этом заявил советник председателя регулятора Кирилл Тримасов. По его словам, сейчас делать выводы преждевременно. Обстановка станет более понятной к концу октября, когда состоится опорное заседание Совета. Кроме того, Тримасов заявил, что в полной мере вторичные эффекты влияния подорожания топлива на инфляцию можно будет оценить только в следующем году. Синтетические камни в России теперь нельзя называть бриллиантами, и такое название разрешено использовать только для ограненных алмазов природного происхождения, пишет РБК. Искусственно выращенные камни также запрещено называть натуральными, природными, настоящими или драгоценными. Изменились и требования к маркировке на бирке. Теперь обязательно должно быть указано, что камень синтетический, а его вес можно обозначать только в граммах, а не в каратах. Новые правила начали действовать 1 сентября. Жители Перми считают достойной пенсию в 56 тысяч в месяц. За 5 месяцев запросы пермяков выросли почти на 4 тысячи рублей, сообщает сервис Superjobs. Самую большую пенсию хотят пермяки среднего возраста, более 59 тысяч рублей. Те, кто старше 45 лет, хотели бы получать пенсию более 58 тысяч в месяц. Самые скромные запросы у молодежи – чуть более 51 тысячи. Пермяки, зарабатывающие более 200 тысяч рублей, рассчитывают на пенсию не меньше 60,5 тысяч. При этом самые высокие запросы у москвичей, жителей Санкт-Петербурга и Хабаровска. Минимальный набор продуктов в России с начала года подорожал на 8,5%. По данным Роспродсоюза, в июле месячная продуктовая корзина на одного человека в среднем стоила 8159 рублей. В расчет входят 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Дешевле всего такой набор обходится жителям Мордовии – около 6,5 тысяч рублей. Самый дорогой – на Чукотке – более 21 тысячи. В Москве минимальная продуктовая корзина стоит около 9700 рублей, в Петербурге на 100 рублей меньше. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра, спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 3 сентября в четверг в Перми будет облачно, утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп». Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
6: На Радио Альфа 5 песен о любви.
0: Сегодня в романтической подборке Радио Альфа порадует нас дуэт «Клан Карусель», «Райт», «Еще раньше Атва» от Джо Дассена, Валерий Сюткин и Ромарио, «Энигма», а также суперхит Лана Дель Рей «Young and Beautiful» прямо сейчас в 5 песнях о любви на Радио Альфа 104.1 FM.

0: Это проект «Клан Карусель» в пяти песнях о любви на радио «Альфа» вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Посмотрим вперед. В ближайшие 10 минут коротко о свежих новостях узнаем на 104.1 FM. А перед этим парочка песен. Рэпер Нана уже через пару минут на радио «Альфа».
1: Реклама.
2: Высоко, высоко в горах. Нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
3: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
2: Закажи в центре металлокровли.
3: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
4: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: Сейчас главное верить и ждать.
8: 7 сентября скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
15: В «Манки Парк» знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже «Манки Академия», где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. «Манки Парк». Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
10: 0+.
16: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио «Альфа».

0: До первого снега пока далеко. К счастью, тьфу-тьфу, не сглазить, а то у нас в России всякое бывает, знаете ли. Группа «Моральный кодекс» на радио «Альфа», там, где музыка прежде всего. Недавно, совсем в прошлую пятницу, 28 августа, мощно мы проводили лето музыкально-танцевально в «Руки вверх» баре на вечеринке «Радио Альфа». Есть видеоотчет, который можно посмотреть в группе «Радио Альфа» в ВК. Если были на этой вечеринке, возможно, увидите в клипе и себя. Добро пожаловать. Половина второго в Перми. В продолжение часа на 104.1 FM свежий суперхит группы One Republic «Need Your Love». А сейчас на радио «Альфа». Коротко о свежих новостях. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Вице-премьер дал указание Минэнерго и ФАС во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Marketplace Озон анонсировал использование своих пунктов выдачи заказов в качестве небольших логистических хабов для хранения продукции продавцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В России начался учебный год. Вчера за парты сели около 17,5 миллионов школьников, из них 1,5 миллиона – первоклассники. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Четверг, 3 сентября, в Перми облачно будет, в утренние часы возможен дождь, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Группа «Серега» на радио «Альфа». Меньше слов, больше музыки. Дальше на 104.1 FM. Подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции радио «Альфа». Мы услышим «Адель», «Hello», «I Breathe», группа «Вакуум» и «Сиси Кэтч».
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
5: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
6: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
5: Там можно паять и программировать?
6: Конечно. И еще многое другое.
5: Записываемся.
6: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
7: Не ищите по всему городу. Все уже есть. На Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя в наличии, без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа» скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-0715.
8: ИП «Мазейка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-840-85-62.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
10: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
11: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
12: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 14 часов 1 минута. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС пригласил главу правительства Армении Никола Пашиняна в Москву. Это необходимо с целью отдельно обсудить накопившиеся вопросы в отношении двух стран. По словам российского лидера, курс Еревана на Евросоюз – суверенный выбор Армении. При этом одновременно состоять в ЕС и ЕАЭС невозможно. Он напомнил, что Москву и Ереван связывают исторические отношения и большое количество общих интересов. Нынешние сложности между странами – глава государства связал ситуацию вокруг Карабаха. Ситуация с авиакеросином в России находится под контролем, заявил глава Минтранса Андрей Никитин журналистам на саммите ШОС. По его словам, профильные ведомства еженедельно отслеживают ситуацию и при необходимости принимают меры для предотвращения дефицита. В начале июня правительство продлило до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на бирже. Чиновники в регионах России массово закупили антипрослушки, сообщает телеграм-канал Мэш. За последние два года власти потратили около 20 миллионов рублей. Покупают два типа устройств – генератор, вибровозбудитель и актоизлучатель. Первый крепят к окну, так как он создает вибрации, из-за которых сложнее снять звук со стекла. Второй ставят рядом с дверью, вентиляцией или потолком. Он создает шум, который мешает записать разговор. С начала года в Перми к административной ответственности за незаконные граффити привлекли 266 человек. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет в курсе РУС со ссылкой на мэрию Перми. Общая сумма штрафов составила около 6 миллионов рублей. При этом только за июль и первую половину августа в городе устранили почти 2000 незаконных надписей и рисунков. Чаще всего граффити появляется на фасадах домов, заборах, гаражах, опорах и трансформаторных будках. За незаконные рисунки предусмотрены штрафы до 5000 рублей для физлиц и до 100 тысяч для организации. В столице КНР открылся детский сад для роботов, где исследователи будут изучать альтернативный подход к обучению машин. Об этом сообщает издающаяся в Китае англоязычная газета Global Times. Центр для обучения роботов создан китайской компанией, которая специализируется на тактильных сенсорах, и командой под руководством канадского ученого. Основное внимание в центре будет уделяться тактильному восприятию и непрерывному обучению. Так, вместо того, чтобы человек показывал роботу каждое действие, роботы должны на собственном опыте учиться методом проб и ошибок. Если робот во время обучения ходьбе сталкивается со стеной, столкновение становится частью его опыта. Машина запоминает произошедшее, пробует снова, изменяет движение, чтобы не допустить той же ошибки. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 3 сентября в четверг в Перми будет облачно, утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Одна из легендарнейших баллад группы Aerosmith на радио «Альфа». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшего продолжения дня вам желаю. А с лучшими хитами разных лет на 104.1 FM по-другому и быть не может. 20 минут музыки без перерывов ожидают нас впереди. Группа «Високосный год» уже на подходе. На радио «Альфа» через пару минут.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.

Группа «Фолксгарден» на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим. В Перми половина третьего. В ближайшие 10 минут послушаем три песни подряд. На 104.1 FM Том Уолкер на очереди, «Live a Light On». А сейчас на радио «Альфа» коротко о

0: свежих новостях Зараб Ахметов. Спонсор выпуска – Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Европейские службы безопасности не усматривают каких-либо признаков потенциальной угрозы со стороны России в адрес государств в составе Евросоюза, пишет издание «Политико» со ссылкой на неназванного чиновника. В России планируют запустить государственный цифровой сервис, через который можно будет взять домашние животные из приюта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минцифры. Банк России предложил увеличить лимиты на выдачу займов наличными. Об этом пишет «Известия». Согласно документу, максимальная сумма выдачи наличных по одному договору займа вырастет с 50 до 100 тысяч рублей. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Четверг, 3 сентября, в Перми облачно будет. В утренние часы возможен дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 13. Завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» на этой неделе в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням, разыгрываем семейные сертификаты в бассейны спортивного комплекса «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания – все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
6: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
7: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
8: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик». Больше, чем игра. Приходите.
9: Каждый день в 7 вечера
10: наступает время Фудзиямы.
9: Спецсеты от 299 рублей.
10: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
9: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
11: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН-ИП 311-0269-21-0000-12.
12: А где все наши сотрудники?
13: Ничего личного. Просто бизнес.
14: Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
15: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
16: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
17: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
18: Шоу, где характер решает все.
19: Вставай, вставай!
18: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
19: Да!
18: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Золотая коллекция. Радио А.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 15 часов 2 минуты. На Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия не наносит удары по руководству Украины, поскольку для возможных мирных переговоров нужны люди, с которыми можно будет решать вопросы. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам саммита ШОС. Также, по его словам, ущерб от 40-дневной операции Киева оценивается в 1% ВВП России. Российский лидер назвал его некритичным. За это время, по его словам, повреждения получили около 100 судов. Были погибшие, в том числе граждане Азербайджана и Турции. Россия выступает за мирное решение конфликта. Путин заявил, что хочет прекращения боевых действий и рассчитывает на длительный мир. С нового учебного года для российских школьников поменялись требования к учебной нагрузке, пишет газета «Ведомости». Первоклассников полностью освободили от домашних заданий. Для остальных установлено ограничение. Во втором и третьем классе на домашнюю работу должно уходить не более полутора часов. В четвертом и пятом классах – двух, с шестого по восьмой – двух с половиной, а в старших классах – максимум трех с половиной часов. Более щадящим станет расписание первоклассников в сентябре и октябре. У них может быть не более трех уроков в день продолжительностью по 35 минут, а увеличивать их до 40 минут разрешается только с января. В России практически нет смартфонов, способных работать в отечественных сетях 5G, сообщают «Известия». Большинство телефонов не поддерживают диапазон, который 31 августа Госкомиссия по радиочастотам выделила сотовым операторам для развития связи пятого поколения. При этом, по словам экспертов, компаниям также разрешили использовать для 5G частоты, ранее задействованные в сетях LTE. Однако в этом случае скорость мобильного интернета увеличится незначительно. В режиме 5G смартфон может расходовать больше энергии, особенно при слабом покрытии и частым переключением между LTE и 5G. В Прикамье опровергли слухи о запрете мужчинам выезжать из региона. Накануне в соцсетях появились публикации с фейковым постановлением правительства Пермского края. В нем утверждалось, что с 10 по 27 сентября мужчинам от 18 до 55 лет якобы запретят выезд из Прикамья и России, а также отменят служебные отпуска. В краевом Минтрубе заявили, что эта информация не соответствует действительности, а распространяемый документ – подделка. Число резюме, в которых россияне указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом. Их доля достигла 3%, выяснили аналитики ХХРУ. И навыки сегодня чаще всего можно встретить в резюме специалистов, чья работа связана с цифровыми, аналитическими и креативными задачами, отмечает газета.ру. Среди конкретных профессий, чаще других умений работать с нейросетями, отмечают дата-сайентисты из IT. В топ также входят продуктовые аналитики, руководители групп разработки и маркетологи-аналитики. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 3 сентября в четверг в Перми будет облачно. Утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Группа Three Doors Down на радио Альфа. Золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. С радостью приветствую. На протяжении предстоящих более чем 20 минут на 104.1 FM снова музыка нон-стоп. На подходе Леонид Агутин с хитом «На сиреневой луне». Через пару минут на радио Альфа.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7.
2: Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лига Мед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Наталья Имбруглия, радио «Альфа», там, где музыка прежде всего, в Перми половина четвертого, дальше на 104.1 FM. 10 минут музыки без перерывов, новый хит Мадонны, «Bizarre» на очереди, а сейчас краткий выпуск новостей на радио «Альфа».
1: Здравствуйте. Минтранс запланировал

0: Было начало обсуждения вопроса об овербукинге на сентябрь. Ведомство намерено завершить дискуссию до конца года. Такие сроки обозначил министр транспорта Андрей Никитин. В России определили новые условия запуска сетей 5G. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры, операторам «Большой четверки» разрешат использовать уже имеющиеся частоты и оборудование сетей 4G. Запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов в России составляют около 400 тысяч машин. Это нормальный показатель, заявил в интервью ТАСС глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Четверг, 3 сентября, в Перми облачно будет, в утренние часы возможен дождь, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
2: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
3: 0+.
4: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
5: Банька.

0: описание по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов 2 минуты в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В России осталось восстановить около 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате атак ВСУ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, восстановление объектов необходимо завершить при одновременном усилении их защиты. Путин отметил, что подписанный ему указ о защите критической инфраструктуры направлен на объединение усилий федеральных и региональных органов власти, правоохранительных структур и Минобороны. Банк России еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Теперь они будут действовать до 9 марта следующего года. Для россиян, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит. Наличными можно получить не более 10 тысяч долларов или эквивалентно этой суммы в евро. Остальные деньги можно снять в рублях. Ограничения сохраняют из-за санкций, которые затрудняют российским банкам приобретение наличной валюты западных стран. При этом безналично покупать и хранить иностранную валюту по-прежнему можно. В России предложили ввести новое понятие «сверхожирение». Его планируют использовать для пациентов с индексом массы тела 50 и выше. Такое определение появилось в проекте новых клинических рекомендаций Российского общества эндокринологов. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, пишет «Коммерсант». В целом, ожирение в новых рекомендациях предлагается считать состояние при индексе массы тела от 30. По данным Минздрава, в 2024 году в России ожирение диагностировали у 27% женщин и 20% мужчин. Аналитики 2GIS посчитали, как изменилось количество языковых школ за последние 3 года. По росту школ Пермь заняла 9-е место, количество школ увеличилось на 2%. Всего насчитывается 162 школы. Средняя стоимость часа группового занятия составляет около 900 рублей. Самым дорогим является китайский язык – 970 рублей. Стоимость изучения немецкого языка составляет 960 рублей, а английского – 830. Больше всего языковых школ насчитывается в Москве и Санкт-Петербурге, в топ-5. Также вошли Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург. Почти каждый третий россиянин хотя бы раз в жизни покупал лотерейный билет. При этом большинство участников таких розыгрышей не рассчитывают на крупный выигрыш. Если бы россияне получили 10 миллионов рублей, чаще всего они направили бы деньги на улучшение жилищных условий или сохранение капитала. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса Выбери.ру, с которыми ознакомились «Известия». В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 3 сентября в четверг в Перми будет облачно, утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
3: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» на этой неделе в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням, разыгрываем семейные сертификаты в бассейны спортивного комплекса «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания – все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто! Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского, 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Ребаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе «Космонавт» 312А.
7: А где все наши сотрудники?
8: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Если нравится музыка, радио Альфа. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. На Радио Альфа новость коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Главы России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите ОТЭС в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник российского президента Юрий Ушаков. Минкультуры России оказала грантовую поддержку 21 киноленте, посвященной тематике специальной военной операции. Соответствующая информация предоставлена газете.ру пресс-службой ведомства. Дмитрий Чернышенко призвал школьников путешествовать по России. Вице-премьер отметил, что учащимся следует развивать внутренний туризм. По его словам, в топе невероятных мест Камчатка, Владивосток, Сахалин и Алтай. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Четверг, 3 сентября, в Перми облачно будет. В утренние часы возможен дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 13. Завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой, в доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
5: Звоните 204-61-77. Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
6: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
7: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
8: Каждый день в 7 вечера
9: наступает время Фудзиямы.
8: Спецсеты от 299 рублей.
9: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
8: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
10: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000012.
11: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
8: Золотая коллекция. Радио А.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 17 часов 2 минуты. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Вопрос о введении ограничений на снятие наличных в российских банкоматах в настоящее время не рассматривается. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме. Ранее в министерстве сообщали о возможном ограничении на внесение наличных. Предлагалось установить лимит в 1 миллион рублей на один банк, передает агентство «Интерфакс». Эта инициатива была частью плана по обелению экономики. Сейчас в этом законе нет лимитов на пополнение счетов наличными через банкоматы. Marketplace Озон предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах, расположенных в Алма-Ате и Астане. Оттуда заказы будут доставляться покупателям из России, Казахстана и Киргизии, сообщили представители компании в своем телеграм-канале. Для поставок в казахстанские кластеры не потребуются дополнительные документы. Продавцу достаточно оформить заявку и выбрать соответствующие объекты. До 30 сентября компания отменила отдельную плату за кросс-докинг при перевозке товаров в Алма-Ату и Астану, что снижает затраты для продавцов. Доставка заказов из Казахстана в Россию занимает несколько дней, в частности в Екатеринбург. Товары поступают в среднем за 5 дней. В России 1 января следующего года появится жилищный вклад. Об этом агентству Prime рассказал финансист Денис Астафьев. Цель жилищного вклада заключается в накоплении средств на покупку жилья с повышенной защитой от государства до 10 миллионов вместо стандартных полутора. Астафьев отметил, что по сути это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит минимальный первоначальный взнос. Жители Перми считают достойной пенсию в 56 тысяч в месяц. За 5 месяцев запросы пермяков выросли почти на 4 тысячи рублей, сообщает сервис Superjobs. Самую большую пенсию хотят пермяки среднего возраста, более 59 тысяч рублей. Те, кто старше 45 лет, хотели бы получать пенсию более 58 тысяч в месяц. Самые скромные запросы у молодежи – чуть более 51 тысячи. Пермяки, зарабатывающие более 200 тысяч рублей, рассчитывают на пенсию не меньше 60,5 тысяч. При этом самые высокие запросы у москвичей, жителей Санкт-Петербурга и Хабаровска. Каждый восьмой платит детям за хорошие оценки. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. Деньгами успехи в школе поощряют 13% родителей. В среднем за пятерку школьники получали 900 рублей, за четверку почти 500. А хорошее поведение родители оценивали дороже, примерно в 1100 рублей. При этом самый популярный способ мотивации все-таки бесплатный. Более половины опрошенных просто хвалят детей. А 46% вообще считают, что вознаграждение не должно зависеть от оценок. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 3 сентября в четверг в Перми будет облачно, утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
1: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270 0715. ИП «Моисеенко Анна Сергеевна». ОГРНП 325 595 84 0 85 62.

0: Деревня Шилова,
1: улица Репина, 2.
2: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
4: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Пора посмотреть, что сейчас происходит на дорогах Перми. Загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт на 5 баллов из 10. Получасовая пробка на Соликамской от Печорской до площади Восстания. Минут на 25 задержаться можно на улицах Якова Свердлова 1905 года и Соликамской от Уральской до площади Восстания. На Локомотивный 10-минутный затор от Фридрих Энгельса до площади Гайдара.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Ой, рубашка лопнула.
2: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
1: Смогу обновить весь гардероб?
2: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
3: А костюмы?
2: И костюмы, конечно, есть.
1: Погнали!
4: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
5: До сентября в Ваймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получите. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
9: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
10: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия и Китай проработают возможность перевода взаимного безвизового режима на постоянную основу. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет запустили оплату заказов цифровыми рублями, передает РИА Новости. Опция доступна наряду с оплатой банковской картой и через СБП. Новым трендом среди российских школьников стала кудрявая прическа, и мальчики от 9 до 17 лет все чаще записываются в барбершопы на химическую завивку, пишут СМИ. Зара Пахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Четверг, 3 сентября, в Перми облачно будет, в утренние часы возможен дождь, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
0: В Monkey Park знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Monkey Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Monkey Park. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
2: 0+. Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
3: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
2: Там можно паять и программировать?
3: Конечно. И еще многое другое.
2: Записываемся.
3: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
4: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
5: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана 56.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой – 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой – 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
8: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
9: Он не изменил.
8: Горько.
9: В нашей семье давно нет любви.
8: Горько.
10: Все разрушилось. Все.
8: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
11: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
8: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: На радио «Альфа» информация о загруженности пермских дорог оценивается она к настоящему моменту на 6 баллов из 10. Самая крупная пробка на Уральской, улицах Якова-Свердлова, 1905 года из Соликамской, от Циолковского до площади Восстания. Скорость потока там не превышает 3 км в час. Потерять можно минут 45. 40-минутная пробка также на Соликамской, от Печорской до площади Восстания. На Локомотивной больше 15 минут можно потерять от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. И также 15-минутный затор на Плеханово, от Третьей Ключевой до шоссе Космонавтов.
13: Радио «Альфа». 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» и П. Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Слухи о готовящейся новой волне мобилизации в России Владимир Путин назвал «чушью собачьей». Конец цитаты. Так президент прокомментировал публикации о возможных призывных мероприятиях после грядущих выборов в Госдуму. По словам главы государства, эти вбросы – срежиссированная информационная атака, направленная на дестабилизацию ситуации внутри страны. Президент подчеркнул, что сейчас нет никаких реальных предпосылок для подобных решений, а российская армия полностью справляется с поставленными задачами. Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа, возможно, придут в Россию из южного полушария. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС. Она отметила, что в период, когда в северном полушарии было лето, в южном наблюдали серьезные эпидосложнения по гриппу. По мнению Поповой, это указывает на то, что на территорию России могут прийти разные варианты гриппа, причем в виде новых штаммов, к которым, скорее всего, у россиян нет иммунитета. Роспотребнадзор в связи с ситуацией в этом году уже обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа, что является редким случаем, указала Попова. В России еще на 5 лет продлили гаражную амнистию. Теперь она будет действовать до сентября 31 года. Программа позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. Речь идет о постройках, возведенных до 30 декабря 2004 года. Гаражная амнистия действует с 2021 года. За это время россияне зарегистрировали более 840 тысяч объектов. С начала года в Перми к административной ответственности за незаконные граффити привлекли 266 человек, а это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет в курсе РУС со ссылкой на мэрию Перми. Общая сумма штрафов составила около 6 миллионов рублей. При этом только за июль и первую половину августа в городе устранили почти 2000 незаконных надписей и рисунков. Чаще всего граффити появляется на фасадах домов, заборах, гаражах, опорах и трансформаторных будках. За незаконные рисунки предусмотрены штрафы до 5000 рублей для физлиц и до 100 тысяч для организаций. Среднее количество заказов фастфуда на одного активного пользователя в России за полгода увеличилось на 60% по сравнению с прошлым годом. Это максимальный прирост среди исследованных категорий ритейла, сообщает газета РУ. Россиянин теперь оформляет через приложение в среднем 5,5 заказов фастфуда в месяц против 3,5 годом ранее. Для сравнения, частота покупок в категории товаров для красоты выросла на 50%, а товаров для ремонта на 22%. Одновременно среднемесячная активная аудитория сервисов фастфуда увеличилась на 9%, а общее число их уникальных пользователей на 8%. Лидерами по количеству заказов на пользователя остаются пицца, курица в панировке, бургеры и блины. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 3 сентября в четверг в Перми будет облачно, утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты» – настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах, Карла Мадераха, 7. Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: До сентября в «Ваймолл» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из «Ваймолл» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aymall.shop.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте Kama Travel.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Сказала грозная царица.
2: Хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
0: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя в наличии, без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа» скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-07-15.
5: ИП «Мазеенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-085-62.
6: Каждый день в 7 вечера
7: наступает время Фудзиямы.
6: Спецсеты от 299 рублей.
7: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
6: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
8: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРНП 311-0269-21-0000-12.
9: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
12: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: без тебя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Уэнсдэй» стал одним из самых успешных сериалов последнего времени. Только за первые месяцы после выпуска он принес платформе Netflix около 360 миллионов долларов. Сегодня «Уэнсдэй». Семейка Адамс появилась в 1938 году в виде комиксов на последней странице журнала «Нью-Йоркер». Их придумал знаменитый художник-карикатурист Чарльз Адамс. Первая была нарисована «Мартиша» и «Дворецкий Ларч». Целых 26 лет у Адамсов не было имен. Имена, характер и родственные связи появились у героев только в 1964 году, когда комиксы решили экранизировать на телевидении. Имя «Уэнсдэй», то есть «Среда», появилось из детского стишка, который цитируется, кстати, в «Мэри Поппинс». «День рождения – среда, значит, ждет тебя беда». В оригинале название каждой серии обязательно содержит слово «беда». Адамсы существуют в мультипликационном виде. В 1972 году они появились в мультсериале о Скуби-Ду. А культовым сейчас считается фильм 1991 года «Семейка Адамс» с Анжеликой Хьюстон в роли Мартиши и Кристиной Ричи в роли Уэнсдэй. В сериале «Уэнсдэй» Кристина Ричи исполнила роль учительницы Мэрилин Торнхилл. Роль дворецкого Ларча в сериале исполнил румынский актер Георги Бурча. С его ростом 198 сантиметров он официально стал самым низким актером, когда-либо игравшим Ларча в истории экранизации. Известно, что исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега сама придумала свой знаменитый танец. Но она также специально для проекта научилась играть на виолончели. Более того, Ортега брала углубленные уроки немецкого ради одной короткой сцены, где Уэнсдэй отчитывает немецких туристов в лавке. Неудивительно, что именно она получила самую большую зарплату на проекте. В дебютном сезоне Дженна Ортега заработала около 250 тысяч долларов. А во втором сезоне ее гонорар вырос на фантастические 800%. За каждую серию второго сезона она получала по 2 миллиона долларов. И что на первом месте? Съемки первого сезона сериала проходили в Румынии в условиях жесткой экономии и знакомой нам почти советской инфраструктуры. В павильонах и на локациях постоянно отключали отопление и практически не было горячей воды. Актерам приходилось мыться либо ледяной водой, либо нагревать кастрюльки и надевать под костюмы термобелье.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
2: Совместным портретом на холсте.
1: Круто. Расскажи поподробнее.
2: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
1: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
3: В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53.
4: Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Bye.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова.
0: Улица Репина, 2.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
4: Продолжаем мониторить ситуацию на пермских дорогах. На 6 баллов они сейчас загружены. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение. Получасовая пробка на Плеханово, 3-й ключевой до шоссе Космонавтов. На шоссе Космонавтов затор минут на 20 от Столбовой до Плеханово. На Малковой и Фридриха Энгельса почти 20-минутная пробка от шоссе Космонавтов до Локомотивной. Затруднение минут на 15-16 на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.
5: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19:02. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Глава Минфина США ответил на критику из-за встречи с Антоном Силуановым. Беседа Скотта Бессента и министра финансов России состоялась в Северной Каролине. Он подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия Соединенных Штатов и прямых контактов со всеми странами. Его встреча с Антоном Силуановым состоялась в рамках заседания министров финансов G20. Как сообщили в Минфине России, стороны обсудили вопросы российско-американского сотрудничества, а также взаимодействия внутри «Большой двадцатки». Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Передает ТАСС, служба рекомендует региональным властям обеспечить прививки от гриппа не менее 60% населения, а среди групп риска не менее 75%. В Роспотребнадзоре рассказали, что в предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. В Госдуме предложили открывать в детских садах дежурные группы до 20:00 по запросу от 10 семей. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков. По его мнению, решить проблему нехватки мест для детей работающих родителей можно, если закрепить правило: при обращении не менее 10 семей в детском саду должна открываться одна дежурная группа, работающая до 8 вечера. В Прикамье опровергли слухи о запрете мужчинам выезжать из региона. Накануне в соцсетях появились публикации с фейковым постановлением правительства Пермского края. В нем утверждалось, что с 10 по 27 сентября мужчинам от 18 до 55 лет якобы запретят выезд из Прикамья и России, а также отменят служебные отпуска. В краевом Минтрбезе заявили, что эта информация не соответствует действительности, а распространяемый документ – подделка. Россияне недоедают около 5 килограммов рыбы в год. Такие данные привел глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что при целевом ориентире в 28 килограммов жители страны потребляют примерно 23 килограмма рыбы на человека в год. По словам Шестакова, для решения проблемы создано агентство по продвижению рыбной продукции, которое уже активно начало работать и развивает именно важные направления. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 3 сентября в четверг в Перми будет облачно, утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение, крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк, трехуровневый паркинг, двусветное гранд-лобби, клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
1: Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное.

0: клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297-2700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова.
0: Улица Репина, 2.
2: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой – 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой – 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой – 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
2: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
2: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
5: Посмотрим быстренько, что на пермских дорогах. К этой минуте движение в городе по данным Яндекс.Карт загружено на 5 баллов. Сильнее всего на Плеханово. Там получасовая пробка от 3-й ключевой до шоссе Космонавтов. На шоссе Космонавтов тоже можно задержаться на полчаса примерно на участке от Столбовой до Плеханова. Заторы почти на 20 минут на Революции Макаренко, от Веселой до Тургенева, на бульваре Гагарина, от Ушинского до Макаренко.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Какая сейчас ситуация на дорогах Перми? Расскажу. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены, как полчаса назад. Самое крупное затруднение на Плеханово, 3-й ключевой до шоссе Космонавтов. Пробка больше, чем на полчаса. На шоссе Космонавтов 15-минутный затор от Столбовой до Плеханово. Минут 10-12 потерять можно на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара и на Макаренко от бульвара Гагарина до Тургенева.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
3: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 20:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Вооруженным силам России дано указание по нанесению массированных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС президент Владимир Путин. По его словам, любые военные объекты на Украине, включая британские, являются законной целью для Москвы. На вопрос о возможности нанесения ударов по объектам ВПК на территории Великобритании, которые производят оружие для Украины, глава государства ответил, что это секрет, военная тайна. Конец цитаты. Ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Об этом заявил советник председателя регулятора Кирилл Тримасов. По его словам, сейчас делать выводы преждевременно. Обстановка станет более понятной к концу октября, когда состоится опорное заседание Совета. Кроме того, Тримасов заявил, что в полной мере вторичные эффекты влияния подорожания топлива на инфляцию можно будет оценить только в следующем году. Синтетические камни в России теперь нельзя называть бриллиантами, и такое название разрешено использовать только для ограненных алмазов природного происхождения, пишет РБК. Искусственно выращенные камни также запрещено называть натуральными, природными, настоящими или драгоценными. Изменились и требования к маркировке на бирке. Теперь обязательно должно быть указано, что камень синтетический, а его вес можно обозначать только в граммах, а не в каратах. Новые правила начали действовать 1 сентября. Аналитики 2GIS посчитали, как изменилось количество языковых школ за последние 3 года. По росту школ Пермь заняла 9-е место, количество школ увеличилось на 2%. Всего насчитывается 162 школы. Средняя стоимость часа группового занятия составляет около 900 рублей. Самым дорогим является китайский язык – 970 рублей. Стоимость изучения немецкого языка составляет 960 рублей, а английского – 830. Больше всего языковых школ насчитывается в Москве и Санкт-Петербурге, в топ-5. Также вошли Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург. Минимальный набор продуктов в России с начала года подорожал на 8,5%. По данным Роспродсоюза, в июле месячная продуктовая корзина на одного человека в среднем стоила 8159 рублей. В расчет входят 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Дешевле всего такой набор обходится жителям Мордовии – около 6,5 тысяч рублей. Самый дорогой – на Чукотке – более 21 тысячи. В Москве минимальная продуктовая корзина стоит около 9700 рублей, в Петербурге на 100 рублей меньше. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 3 сентября в четверг в Перми будет облачно, утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Интересное исследование в сфере автомобилей и музыки. Официальную статистику ДТП в США сопоставили с данными музыкальных стримингов. Оказалось, в дни громких релизов прослушивание музыки в машине увеличивается почти наполовину. При этом количество серьезных аварий во время ярких премьер вырастает на 15%. Самыми опасными оказались альбомы Тейлор Свифт, Гарри Стайлса и рэпера Дрейка. Парадоксально, но всплеск аварийности происходит в идеальную ясную погоду, а в ДТП чаще попадают трезвые водители, которые едут в машине в одиночку. Они сильнее интересуются новыми треками и чаще листают тачскрин. А ведь современные медиасистемы создавались, чтобы убрать телефон из рук водителя. Но на деле они лишь облегчили доступ к бесконечным плейлистам. Человек отвлекается, теряет концентрацию, и секундный фокус на экране приводит к трагедии. В этом плане традиционное радио безопаснее стриминга. Лучшие треки уже отобраны, на экран отвлекаться не нужно, просто слушайте хорошую музыку, держите руки на руле и контролируйте дорогу.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
5: Совместным портретом на холсте.
4: Круто. Расскажи поподробнее.
5: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
4: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
6: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
7: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
8: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
10: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
12: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
13: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру.

0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 3 сентября, в четверг, в Перми будет облачно, в утренние часы дождь возможен, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 13, а завтра днем плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 3 сентября, в четверг, в Перми будет облачно, в утренние часы дождь возможен, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 13, а завтра днем плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которые перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновления, которые поселят в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы. Возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы. Не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы. Вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались, техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
0: Радио Альфа.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 3 сентября, в четверг, в Перми будет облачно, в утренние часы дождь возможен, днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 13, а завтра днем плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Альфа. Мы всегда онлайн. На alfa.fm.ru.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: 104.1 FM.
1: Радио Альфа. You shot me so damn good. You shot me then you

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.